0: Laida Rusų kalba.
1: Mikrofonas studija Aleksandr Dvaiglazov. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. В Каунасе начинается хакатон «Огненный щит», организованный Союзом стрелков Литвы и Каунасским научно-технологическим парком. В течение трех дней разработчики технологий, представители бизнеса, науки и оборонного сообщества будут обсуждать, как укрепить безопасность Балтийского региона. Эксперты собираются уже в четвертый раз, и на этот раз основное внимание уделят защите воздушного пространства Литвы. Командующий Союзом стрелков Линас Иделес говорит, что опытом развития систем противовоздушной обороны поделятся украинцы, которые уже создали такие системы. В Вильнюсском окружном суде состоялось первое заседание по делу о подготовке убийств общественного деятеля Валдаса Барткевичуса и лидера башкирского национального движения Руслана Габасова, проживающего в Литве. По делу проходят шестеро обвиняемых. Досудебное расследование началось после того, как в начале 2025 года Габасов обратился в правоохранительные органы. Он обнаружил в своем автомобиле устройство слежения. Прокурор Дариус Шнейдерис сообщил, что часть обвиняемых по делу о террористической группе, планировавшей убийство, признает свою вину.
2: Эти лица пытались в Литве устроить террористический акт и убить двух человек. Также они подозреваются в финансировании террористической деятельности в виде вербовки, незаконном сборе данных о частной жизни лиц. Позиции этих обвиняемых разные. Кто-то отказывается давать показания, кто-то согласился частично, кто-то признал вину полностью. Самое тяжкое преступление — исполнение террористического акта, во время которого убитым оказывается как минимум одно лицо. Закон предусматривает в таких случаях меру наказания в виде лишения свободы до 20 лет или пожизненно, сказал прокурор Дарьюс Шнейдерис. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя подписала с представителями профсоюзов обновленный национальный коллективный договор. Документ предусматривает увеличение базового размера должностного оклада работников государственного сектора на 45 евро с 1798 до 1843 евро. Исполняющий обязанности руководителя Конфедерации профсоюзов Литвы Даляя Кутавича заявила, что представители работников добивались более значительного повышения базового оклада, однако довольны и достигнутым соглашением. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства возможного непредоставления помощи несовершеннолетнему психиатрам Линасом Слушнисом, который отказался проводить консультацию на русском языке. Как сообщила представитель Генеральной прокуратуры Элиана Мартиноненя, необходимо оценить, есть ли основания для начала досудебного расследования. Нобелевскую премию мира этого года присудили юристу Нави Пилей из Южной Африки. Нобелевский комитет отметил ее вклад в борьбу с сегрегацией в Южной Африке, а также в обеспечении ответственности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид в Руанде. В Вильнюсском Старом Театре проходят показы спектакля «Восход богов» эстонского театра «Сюдалина», поставленный по одноименной пьесе драматурга Мариуса Ивашкевичуса. В основе истории судьба режиссера Мантаса Квидаравичуса, убитого российскими военными в осажденном Мариуполе, и его возлюбленной Анны, которая отправилась на поиски пропавшего мужа. По словам режиссера Эльму Нюганина, постановка рассказывает не только о войне, но прежде всего о любви, способной заставить человека пожертвовать собой ради другого. В Вильнюсе спектакль представлен в двух составах на русском и эстонском языках, говорит режиссер спектакля Эльму Нюганина.
3: Есть, конечно, разница, но не по смыслу и не по месседжу, и не по форме, но по тому, каким образом одна или другая культура, как одно или другое культурное пространство обычно передает свою боль или радость, или непонятие или сочувствие. Вот тут есть разница, потому что итальянцы, наверное, делают чуть так, может, французы как-то вот так, англичане как-то вот так. Ну и раз мы на это пошли, я думаю, что эстонская группа, они больше похожи на скандинавский стиль, как передается вот душевное состояние, эмоциональное состояние актера. Я думаю, в этом разница, но не по-смысловому. Я заметил, что так как тут почти все время на сцене женщины, а война как будто мужское дело, да, и все войны начинают вроде мужчины, а не женщины, то женщины в зале, они думают, а вот я вместо их, этих персонажей, ну как бы герой, да, украинок, как я себя повела бы? Вот они говорят о том, как все началось, что они делали, как защищали своего ребенка, как искали мужа. А я как? Я тоже так сейчас, 21 век? Или это уже дикость какая-то? Я даже не представляю, что я сделал бы в этой ситуации. Вот эти мысли, я думаю, что возникают у зрителей. Я могу сказать одну вещь, что я понял вот в работе в этой. Мы очень хорошо понимаем ситуацию в Украине, нам, как мне кажется. Потому что мы очень близки и к Украине, и к войне. Но мы близки. С русскоязычными актерами я понял, что для них это не близко, это внутри их. Это война у них внутри. Вот в чем разница. У нас это рядышком, мы понимаем это. Но они это повседневно чувствуют. У них это война идет внутри их. И я знаю, как им было нелегко какие-то сцены играть и понимать, что как будто выбор в свое время после ленинского путча в 17-м году, то есть выборы красные и белые, а что я должна выбирать? Вот примерно вот такая ситуация. Вот в чем большая разница. У них идет все это через боль.
1: По поводу войны, да, внутри актеров, на какой стороне они себя ощущают?
3: Ну, конечно, на стороне Украины, конечно.
1: То есть, ну, не было, например, таких сложностей с актерами, которые, например, не принимали бы
3: тело? Нет. С ними нет, которые играли, с ними нет. Но я могу сказать, что труднее и больнее было... Вот трудно сказать, больнее или вот так нельзя, наверное, сравнивать, но я видел реальную боль у актрисы, которая не украинка. Но она и не на стороне Путина, она на стороне Украины. Но я видел ее боль, потому что это одно дело, если ты как бы на своей стороне, на стороне своей правды. А если ты на стороне правды, но это как бы не считается твоей правдой, так ты вроде против чего, значит, против своего народа, что ли? Вот это я просто видел, нелегко.
1: Мы просто постоянно тоже сравниваем, да, нашу труппу с эстонской, с латышской. Вот интересно вообще, различия есть какие-то или нет, поэтому я такие вопросы задаю, да. А вы нам сказали, что вы не первая эта ваша постановка в «Сюдалине». Как вы оцениваете в целом, это успешный такой театр сейчас будет? Да. Будете ли вы дальше с ним?
3: Да, я даже сейчас делал одну актерскую работу там. Он сейчас в ситуации движения от одной ментальности в другую, что, наверное, могло бы быть и раньше. Но очень многие вещи, к сожалению, в мире, войны, они вроде проталкивают какие-то изменения в государствах. Просто они пытаются стать частью эстонского театра, не часть российского театра. И на самом деле это, в принципе, как бы и правильно.
1: Это был режиссер Эльмо Нюганен. Для драматурга Мариуса Ивашкевичуса это не первый опыт работы с эстонским режиссером.
0: У нас были два опыта. То есть я знал Эльмо Нюганена, потому что это суперзвезда театральная в Таллине и в Эстонии. И, не помню, мне кажется, в 17-м году он решил поставить свою пьесу «Кант» в Линотеатре. Это городской театр Таллина. Вообще уникальный театр, который находится в зданиях 14-15 века. Там такой как бутик-гостиница. И в очень интересном месте он его ставил, в такой старый, не знаю даже, как для чего, на принадлежность ее. Он, в общем, круг такой, где сидели, или полукруг, где сидели зрители, и даже на улице за окном тоже происходило действие, там кто-то проходил из 18 века, это была пьеса Канта. И после этого у нас там все время как-то возникали с Эльмо какие-то планы, может, делать то или другое, но потом они как-то угасли. И тут я получил звонок. Это, мне кажется, было 30 декабря 2024 года. Мне позвонил Эльмо, что он очень ищет какого-то материала о войне, который хочет ставить именно в то время еще в Русском драматическом театре Эстонии. И, может быть, у меня что-то есть. Ну, то есть, нет, сначала я сценарировал, хотя другую пьесу, которую знал. Пьесу, которая здесь, в Национальном у нас театре, выходила под названием «Didis Blogis», «Великое зло». Я ему сказал, что, мне кажется, эта пьеса немножко, не то что постарела, но просто реалии изменились. Там тоже была про войну в Украине, но еще ту первую фазу войны. Такая фантасмагория. И тогда я прислал ему «Восход богов». И буквально на следующий день, 31 декабря, перед самым Новым годом, он мне позвонил и говорит, я это абсолютно то, что мне нужно, я хочу делать эту пьесу. И через две недели я уже сидел в Таллине в репетиционном зале с актерами, и мы разбирали. Я не участвовал во всем процессе, то есть я приехал на первую читку, и потом уже приехал где-то за три дня до премьеры, но, то есть, то, что я видел, с какой деликатностью он разбирает текст сначала, вот этого в начале процесса, и потом уже в конце, то есть как такой перфекционизм полный с его стороны был. И это, конечно, чувствуется в спектакле, чувствуется на отдаче актеров, это все передается от режиссера. И я просто был... Знаете, когда смотришь такой материал, не можешь сказать, ужасно доволен, но да, меня очень-очень сильно тронул вот этот спектакль. Ею интересовались пару раз. Кто-то даже из украинских театрологов мне там, которые читали мне еще в 23-м году, сказали, что это лучшее, что они читали про эту войну. И буквально сегодня пришла информация, что молодой театр Киева вроде хочет ставить эту пьесу.
2: Вы в аккаунте в Фейсбуке написали, что удивились, что значит, на эстонский спектакль не раскуплены билеты. Что в первую очередь, как бы казалось вам, именно их, да, купят. Почему вы удивляетесь этому?
0: Потому что как бы я все-таки очень сильно надеялся, во-первых, на литовскую публику. Неважно, что как бы мы находимся в старом театре, бывшем русско-драматическом театре, но как бы вообще моя публика — это литовская публика, и тут я как бы думал, что все-таки пойдут в основном они, и по своим знакомым, по своим там друзьям я знаю, что у многих есть просто, ну, такой внутренний протест идти на спектакль, который играется на русском языке. Мне казалось, что они обязательно, если придут, будут приходить на эстонский. Ну, кто-то так и сделал, но, как мы видим, да, мне кажется, сегодня зал будет, не знаю, две трети, наверное, не полный.
2: Просто мне казалось, что как раз-таки на русскую часть спектакля придут именно литовцы посмотреть.
0: Нет, конечно, я понимаю, что как бы тут есть дизайн. Конечно, людям комфортнее слышать. Там, люди еще до 40 лет или до 35 в Литве знают русский язык. И, конечно, им комфортнее смотреть спектакль, не читая титры. Но есть как бы вторая часть, есть это токсическое отношение из-за войны, из-за российской агрессии в Украине, ну, где просто идет отторжение от этого языка. И, ну, видимо, победило удобство, комфорт в этом случае, да.
2: Говорил драматург Мариус Ивашкевичус. А в Вистагенесе завершается 21-й фестиваль моноспектакля «Спиндис». О спектаклях этого вечера и фестивале в целом говорит его руководитель Мария Танана.
4: Татьяну Хазановскую хорошо знают. Вильнюсская публика, она привозила сюда не один свой спектакль. Всегда с восторгом принимались ее работы – и она представит «Блуждающие звезды» спектакль по великому роману Шолома Алейхема, одноименному роману. Спектакль мы представляли уже в Вильнюсе, а сейчас не было возможности у актрисы раньше прилететь на фестиваль Висагинес, и вот сейчас эта возможность нашлась, и мы хотим этот спектакль показать и висагинскому зрителю. Это удивительная история любви, таланта, взаимопонимания и непонимания взаимоотношений, и как строится карьера двух молодых людей, которые встретились, жили рядом в маленьком еврейском местечке, потом пути их разошлись, но оба не предали свою мечту детства, стали выдающимися актерами, один в драме, а вторая в опере. И вот звезды не исчезают, они как бы блуждают. И встреча их через много лет – это действительно такое событие. И зрителю, думаю, понравится и история, и работа актрисы, потому что спектакль для нее поставила сейчас уже умершая знаменитая Нина Михоэлс, дочь великого театрального режиссера Михоэлса Соломона. Следующий спектакль висагинцы ждут с нетерпением, потому что это встреча с их любимицей. И действительно, с Берути Мар начинался первый спектакль первого фестиваля, и вот уже 21-й фестиваль, и Берути к нему приготовила свой новый спектакль с работой выступить «Ненаписанное письмо» по жизни и творчеству удивительного литовского деятеля культуры, писательницы, педагога Шатрии Раганы. Поэтому эта встреча, думаю, будет интересна для висагинцев особенно. И завершим мы фестиваль спектаклем из Латвии, из города Валки. Спектакль под названием «Розовое платье с зеленым поясом». Но сразу мы вспоминаем чеховских трех сестер и Прозорова жена Наталья была именно в этом розовом платье с зеленым поясом. И как бы по мотивам, как бы продолжение, попытка понять трех сестер через призму этой героини, спектакль вот приглашает висагинцев на завершение вот этого марафона.
1: Компактнее стал фестиваль, и, насколько я понимаю, что это все-таки связано и с финансированием тоже.
4: Ну, конечно, фестиваль, приезд такого количества актеров и проживание, питание, и все-таки это финансирование должно быть приличным, скажем так. Но Совет по культуре в этом году фестивалю не выделил ни одного цента. Поэтому мы решили фестиваль все-таки провести, и весь фестиваль финансирует самоуправление города Висагинес. Они не отказались от фестиваля, не закрыли этот как бы проект, а сказали, что фестиваль нам нужен, и мы будем его поддерживать. И я просто счастлива, что город может увидеть вот действительно очень хорошие спектакли. Традиция от Спиндиса, отражение продолжается.
1: Получается, что как бы фестиваль, ну, может быть, на какое-то время, да, становится вот чисто городским, да, явлением таким.
4: Но он всегда был праздником для города, и горожане всегда его ждали, и залы всегда были как бы наполнены зрителями. Фестиваль как бы городской, но он международный, потому что все приезжают. Ну и в Висагинес на фестиваль приезжают люди из окрестностей, из ближайших городов. Они всегда приезжают и всегда в восторге, и всегда радуются, что имеют возможность посмотреть вот эти спектакли.
1: И еще смотря на программу этого года, я не знаю, я, может быть, я что-то пропускал раньше. Мне показалось, что детский спектакль – это же что-то тоже как будто новое, да, для вас.
4: Но мы решили, что фестиваль уже столько лет просуществовал, наш зритель как бы уже повзрослел, некоторые стали солидными очень, поэтому мы решили, что пора воспитывать нового зрителя, и поэтому надеемся, что эта традиция будет продлеваться и дальше, хотя детские спектакли у нас были, но сейчас мы уже включили несколько спектаклей и думаем, что это будет такая традиция.
1: Действительно, в этом году как будто все пропитано традицией, и «Беруте Марс», да, которая открывала первый фестиваль, наверняка уже те зрители, я помню, пришло очень много школьников на этот спектакль, они тоже уже взрослые люди, тоже, наверное, уже своих детей водят сюда. И куда они водят? К Кириллу Глушаеву.
4: Да, Кириллу Глушаеву.

0: идея Кирилла позвать тоже туда?
1: Ну, с Кириллом мы сотрудничаем как бы немало лет, мы его знаем, он ставил моноспектакли, и поэтому театр Китас Кампас, другой угол, занимается импровизацией, и они это практикуют, поэтому почему бы нет. И Висагинус, они с удовольствием эту идею, даже как бы они предложили идею сделать какой-то мастер-класс. Ну, мы решили, что Кирилл Глушаев подходящее самое для нашего фестиваля, потому что он связан с монодвижением, с моноспектаклями и понимает, что это за жанр, как. Вот ждем сейчас результата. Я хочу добавить, что традиция у фестиваля, как всегда, некоторые спектакли лучше или представлять в Вильнюсе. И в этом году мы представим в Вильнюсе 3 спектакля из Израиля, потому что каждый из них очень по-своему уникален и достоин тому, чтобы показать его в Вильнюсе. 10 октября в зале Вилейша с 18 мы покажем целых 2 спектакля Марка Атласова «Псарь» в 17 и 19 часов. Поэтому ждем вильнюсцев на этот спектакль. А 11 октября Татьяна Хазановская в 14 часов покажет спектакль для детей, в 12 часов, а в 15 часов состоятся «Блуждающие звезды» по Шалому Алейхему. Поэтому приглашаем и вильнюсцев принять участие, соприкоснуться с нашим фестивалем.
2: Говорила руководитель фестиваля моноспектакля «Спиндис» Мария Танана. И о погоде. Сегодня ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Местами преимущественно в северных районах пройдет дождь. Западный, юго-западный ветер 9-14 метров в секунду. В первой половине ночи во многих районах порывы достигнут 15-20, на взморье до 25 метров в секунду. Температура 6-11 градусов тепла. Завтра днем будет облачно. Во многих районах пройдет дождь. Юго-западный и южный ветер 8-13 метров в секунду. На взморье порывы до 15-18. Температура 11-16 градусов тепла. В Вильнюсе ночью существенных осадков не ожидается. Днем, возможно, небольшой дождь. Ночью температура составит 7-9, днем 12-14 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке. И наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-коды». Сейчас 16 часов 28 минут.
3: Trisdešimt devintasis tarptautinis Vilnius Jazz Festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
4: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Радиос.